0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио.

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 15 градусов. Ветер юго-западный. 2 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 14, плюс 23 градуса. Ветер южный. 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-76-29. Город Москва, 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это «Радио Дача».

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Дача. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 107-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните «#2023». И узнаете, как это сделать. #2023. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3. 5, 6, 7, 9 – это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните #2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. #2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня Волоколамский туман, температура плюс 13 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 14, плюс 23 градуса, ветер южный 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.

0: зале. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация о анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Шелемех Мария. Я звоню из села Великая Топаль. Хочу передать привет любимому мужу Владимиру, дочери Елене, сыну Ване. Всех вас очень люблю и заказываю песню «Любимый человек». Спасибо, Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар» –
2: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121 27 48 76 29.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: старше 16 лет.
1: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех телевизорах страны. 16+.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Георгий. Я звоню вам из Великого Новгорода. Я хочу передать привет всем моим друзьям и близким. Хочу пожелать им счастья, здоровья, всего самого наилучшего и заказать для них песню Евгения Белоусова «Такое короткое лето». Большое спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 8 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 26 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минпросвещение не планирует менять действующий срок обучения в российских школах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в стране сохраняется 11-летняя модель школьного образования, предусмотренная федеральным законодательством. Она работает и соответствует потребностям современных детей. Министр рассказал о введении единых федеральных программ. Благодаря этому качественное образование доступно школьникам вне зависимости от региона. Ранее Минпросвещение рекомендовало пригласить на линейке 1 сентября участников СВО, представителей многодетных семей, выпускников, добившихся успеха. В России появится государственный цифровой сервис, через который можно будет взять питомца из приюта. Как сообщает РИА Новости, такой проект подразумевает поиск пропавших животных. На реализацию новых сервисов планируется выделить 80 миллионов рублей. Ожидается, что программы станут доступны с середины ноября. Более трети россиян стали реже пользоваться автомобилем, в основном из-за проблем с топливом. Некоторые заметно сократили пробег, а каждый десятый почти перестал ездить, показало исследование агентства «Автостат». При этом на каждом седьмом ситуация на заправках не отразилась. У них электромобили, гибриды или вообще нет машины. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Николай Баско, Владимир Пресняков, Олег Газманов и многие другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: студию только что в ваших динамиках здесь на радио «Дача». Еще пока люблю эту жизнь, несмотря на понедельник, друзья. Всем желаю доброго утра и, конечно, позитивного настроя. Начинается очередная работа, оставайтесь с нами, и тогда ваш день пройдет наилучшим образом. В ближайшее время услышим еще парочку крутых хитов от ваших любимых отечественных исполнителей. Через некоторое время Дима Билан, а также Валерия подоспеют, так что оставайтесь.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 14 градусов, ветер юго-западный, 1 метр в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 14, плюс 24 градуса, ветер южный, 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, Владение 2.

Сегодня 31 августа, понедельник. Девам, тельцам и козерогам стоит начать неделю с ревизии документов, платежей и рабочих договоренностей. Если обнаружится ошибка, исправить ее сейчас гораздо проще, чем после начала сентября. Овны, львы и скорпионы могут получить просьбу, от которой захочется отказаться. Не отвечайте сразу. Возможно, за этой просьбой скрывается возможность проявить себя и получить дополнительные полномочия. Близнецам, весам и водолеям день принесет много разговоров. Среди обычной переписки может появиться сообщение от человека, с которым вы давно не общались. Не исключено, что именно этот контакт окажется полезным в ближайшие недели. Ракам, стрельцам и рыбам полезно закрыть хотя бы один старый вопрос. Вернуть вещь, позвонить родственнику, оплатить счет или, наконец, разобрать документы. Маленькое завершенное дело сегодня даст больше удовлетворения, чем 10 новых планов.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: Для кого-то эдак действительно каждый и к утру относится по-своему. Для сов это, естественно, мучение подниматься. Жаворонки бодры и веселы, примерно как я. Всем желаю того же настроя. Возьмите чашечку кофе, если особенно трудно после выходных приходить в себя. И делайте громче радиоудача. Тогда день начнется как следует, да и вся неделя пройдет удачно. Через пару минут продолжу радовать вас крутейшими хитами от лучших отечественных исполнителей. Через несколько минут «Елка», Муслим Магомаев, а также Наташа Королева.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: В компании «Радио Дача» можно еще и благодаря телеканалу Муз-ТВ. Вместе с ними мы устроили специальный эксклюзивный интерактивный проект под названием «Дачный плейлист». В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители могут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного и дачного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы категории 16+.
1: Реклама.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-27-14-76-29.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория, звоню из города Москвы. Хотелось бы передать привет всем своим родным и близким. Всех люблю и целую. И хочу послушать песню группы «Иванушки Интернешнл». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля удачной песни осталось 26 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Единую систему учета банковской карты выпустят в России с 1 сентября. Она будет считать, сколько их всего оформлено на одного человека в разных кредитных организациях. В систему попадут номера карт, их виды, ИНН владельца и информация о закрытых счетах. При этом не будут передаваться сведения об остатках на счетах и суммах операций. У россиян появится возможность сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион с 1 сентября. Можно будет менять тариф, даже если при этом поменять оператора. Для этого достаточно обратиться к оператору с заявлением лично или онлайн. В правительстве считают, что нововведение сделает услуги связи более гибкими и удобными для граждан. Большинство россиян признали, что хотели бы снова оказаться на летних каникулах. В том числе они скучают по общению с одноклассниками и друзьями. Многие отмечают перемены, любимые уроки и учителей, а также моменты, когда звенел последний звонок, пишет РИА Новости. Также, согласно исследованию, кто-то с теплотой вспоминает поездки и дискотеки, а также отдельные респонденты ностальгируют по столовой. При этом самым трудным в школьной жизни оказались ранние подъемы и дорога на учебу. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. А самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей через час. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного утра и дня.
0: Прямо сейчас

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

Уверен, что многим сегодня утром хотелось остаться в постельке, погреться, понежиться еще немного, но пришлось выйти в это утреннее и, по крайней мере, в столице довольно свежее утро. Но согреться можно легко благодаря нашему эфиру. Присоединяйтесь, здесь только самые горячие хиты и новинки. Продолжу радовать их непременно. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня 31 августа, День ветеринарного работника. Помимо данного официального праздника, во всем мире отмечается День любви к животным. Одним словом, огромное количество поводов проявить доброту и уважение к братьям нашим меньшим и тем людям в белых халатах, кто заботится о четвероногих. Кстати, самое время решиться на приобретение питомца, если давно сомневались.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: это, конечно, идеальные отношения, когда звуки, издаваемые человеком, для тебя считаются музыкой, потому что по утрам особенно из ванной иногда доносится такое, что можно и за битбокс счесть, и за какую-то рок-композицию. Но, тем не менее, желаю всем взаимопонимания, как и в песне Дмитрия Колдуна, которую послушали только что. А далее будем радовать только самыми крутейшими и вашими любимыми композициями. Очень скоро подоспеет Олег Газманов, а также новинка от Влада Топалова и Регины Тодоренко. Так что оставайтесь.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

и не получится. Хотя лунатики, возможно, не согласятся. Но лучше не пугать близких такими выходками. Да и соседи, думают, не будут рады ночным музыкальным паузам. Зато в начале рабочего дня, в начале понедельника, это то, что...

0: нужно. Оставайтесь здесь, на Радио Дача, и мы продолжим вас радовать крутейшими хитами от ваших любимых исполнителей.
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
2: Когда боль не дает покоя,

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Salvisar.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов.

0: далее. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+. Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год и весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
1: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
2: Не может быть, здесь все монстры.
0: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». В кино с 1 сентября. 6+.
3: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Озер. Передаю привет Денису, Наталье, Багаеву Сергею, моим дочкам Машеньке и Полинке и сыночку Димуле. И хочу послушать песню группы «Фабрика», а вам радио.

0: новости.
1: Московское время 10 часов утра. До фестиваля удачной песни осталось 26 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Власти 28 российских регионов могут ввести полный запрет на продажу вейпов. Такую возможность изучают Санкт-Петербург, Алтай, Свердловская, Челябинская, Курская и другие области, сообщает ТАСС. Регионы получили право устанавливать запрет после того, как Владимир Путин подписал соответствующий закон. В Пермском крае продажа вейпов запрещена с 1 марта. С завтрашнего дня аналогичные меры должны заработать в Нижегородской области и Северной Осетии. Мошенники начали подделывать электронные дневники школьников. Они создают фейковые приложения с расписанием и оценками и распространяют их в родительских чатах, пишет Лента.ру. Аферисты убеждают родителей, что это обновление или новый официальный дневник, а когда человек входит в приложение, его логин и пароль попадают к злоумышленникам. Кроме того, мошенники маскируют поддельные сайты под сервисы для студентов и даже копируют банковские приложения, предлагая оплатить кружок или школьный взнос. Две трети родителей в качестве дополнительных занятий для детей выбирают спортивные секции. Также многие водят ребят на танцы, хореографию и театральные студии. Как передает ТАСС, со ссылкой на недавнее исследование, в числе других популярных направлений оказались живопись, лепка, иностранные языки, занятия по музыке, программирование, шахматы. Всего различные кружки, секции и студии посещают 70% школьников. Первые три дня сентября в Москве еще порадуют летним теплом, затем погода резко сменится, начнутся похолодания и затяжные дожди, предупреждают синоптики. Так, в начале недели днем будет до 24 градусов, но уже со среды температура начнет снижаться до плюс 15-20 градусов, а дожди станут более продолжительными. Окончательный переход к осени произойдет ближе к концу рабочей недели. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: действительно кажется, что любишь что-то и хочешь сильно, пока не достиг этого, вот так же с работой. Когда нет, хочется ее найти. Когда появилась, уже хочется закончить с этим раз и навсегда. Я желаю всем бодрости и сил в этот первый рабочий. Меня зовут Андрей Фролов. Всем доброго утра. И, естественно, оставайтесь рядышком с радиоудачей. Ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей продолжатся непременно через несколько минут.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 15 градусов. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер южный, 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это радио «Дача».

Любимые рубрики, программы, да и просто песни в эфире. Радиодача не очень приятное занятие, согласен. Избежать этого легко, если еще не в курсе. Напоминаю, делать это можно с помощью специального сервиса Яндекс.Радио. Там можно и глянуть плейлист, и свою самую любимую песню добавить в избранное. Очень удобное приложение. Пользуйтесь с удовольствием, скачивайте. И, конечно же, помните, что хорошо всегда там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет.

0: многие события осознаешь частенько только постфактум. Что это вообще было, как, почему. Примерно как в фильме «Бойцовский клуб», когда узнаешь концовку, и предыдущие сцены обретают совершенно иной смысл. Также и про многие события выходных складываешь цельную картинку только спустя кучу разговоров с друзьями и воспоминаний. Надеюсь, прошедший уикенд не испортил вам никакого будущего и настоящего. Желаю только хороших воспоминаний и, конечно же, продуктивной рабочей недели. Понедельник в самом разгаре. Оставайтесь с нами, и тогда соответствующий ритм зададим только лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Очень скоро послушаем Егора Крида и Татьяну Куртукову.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Когда боль не дает покоя.

0: усиливающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звонит вам Губанова Наталья из города Тулы. Хотим поздравить нашего сына Алексея Губанова с днем 35-летия. Сынок, пусть все, что задумал, сбывается. Ты пример для своих сыновей. Для нас ты опора и поддержка. А в качестве подарка пусть прозвучит песня Татьяны Куртуковой «Алешенька». Спасибо, Радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 11 часов. До фестиваля удачной песни осталось 26 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минпросвещение не планирует менять действующий срок обучения в российских школах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в стране сохраняется 11-летняя модель школьного образования, предусмотренная федеральным законодательством. Она работает и соответствует потребностям современных детей. Министр рассказал о введении единых федеральных программ. Благодаря этому качественное образование доступно школьникам вне зависимости от региона. Ранее Минпросвещение рекомендовало пригласить на линейки 1 сентября участников СВО, представителей многодетных семей, выпускников, добившихся успеха. Более 50 российских вузов внедрили образовательные программы по беспилотным авиасистемам. Их разработали при участии ведущих промышленных предприятий, сообщили в Миноборнауке. Речь идет об использовании дронов в различных сферах: сельском хозяйстве, транспортной отрасли, геологоразведке и строительстве. Россияне в июле оформили 95 тысяч автокредитов. Это на 10% меньше, чем в июне. Средняя сумма займа осталась прежней – 1 570 000 рублей, сообщили РИА Новости аналитики. Тем временем средняя стоимость китайского автомобиля в России составляет 3 800 000 рублей. Цена популярных моделей обычно варьируется в диапазоне 2-3 миллионов. С января по июль продажи новых китайцев приблизились к отметке 300 тысяч единиц. Отдохнуть на море в сентябре стало заметно выгоднее, чем в августе. Цены снизились почти на всех направлениях. Как рассказали в ассоциации туроператоров, больше всего подешевела Турция. В период с 1 по 13 сентября улететь вдвоем по этому направлению можно примерно за 80 тысяч рублей с перелетом и системой «Все включено». Еще упали цены на Эмираты почти на четверть. При этом Египет, наоборот, подорожал на 17 тысяч. Туры в Таиланд и на Хайнань по стоимости остались без изменений. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио».
0: Прямо сейчас.

хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: другу пространство в отношениях необходимо, и даже психологи советуют хотя бы иногда проводить отдых по отдельности, но это лишь в случае, если доверяете друг другу, а если нет, то имеет смысл деньги потратить не на отпуск, а на семейного психолога. Я не знаю, всем желаю, чтобы в ваших отношениях была гармония, счастье, любовь и радость, естественно. Ну а гармоничное музыкальное сопровождение для любого дня, в том числе для этого понедельника, создадим здесь, в эфире «Радио Дача». Через несколько минут в эфире появится Дима Билан, Паскаль, а также Михаил Шуфутинский.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: если вы по кому-то сильно скучаете, то именно для вас и стартует в 12.00 ровно ежедневно здесь на Радио Дача программа под названием «Удачный час». Именно там мы связываем вас друг с другом. Можно передавать приветы, поздравления, заказывать любимые композиции. Все это необходимо делать по нашим координатам. В группе ВКонтакте специальный пост, кстати, уже опубликован. Можете в комментариях писать. И ваши музыкальные заявки тоже потихонечку начинаю принимать по номеру в Москве исключительно. Напоминаю, циферки 8-495-995-2555. Можете звонить уже сейчас.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груз мои года.

0: если вдруг ваши будни превратились в одну какую-то бесконечную и похожую день ото дня историю, то присоединяйтесь к нашему эфиру. У нас много различных рубрик и программ, а также классных песен для того, чтобы разнообразить ваш понедельник. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю легкого начала рабочей недели и, конечно, буду продолжать радовать крутейшим плейлистом. Благо, сделать это несложно, потому что всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
7: Что?
6: А ты куда?
7: На удачные песни? Юбилейный концерт?
6: Что-что? Какие там артисты будут?
7: Серьезно?
6: Прямо все?

0: Булкин, сдавай билеты, мы едем в Москву!
1: 26 сентября 2026 года.
0: Москва, Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
0: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
0: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
0: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
0: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
0: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
5: Как я по всему этому соскучился!
4: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
3: 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубнов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Лилия, я нахожусь в городе Пушкино. Я находилась раньше в пансионате «Времена года» в прекрасном. И сейчас остались мои друзья. Это Силкин Николай Анатольевич, Журавлев Александр Васильевич, Андрей, Владимир, Виктор. Я им хочу передать музыкальный привет в виде песни группы «Любэ». Главное, что есть у меня. Радио «Дача», большое спасибо.

0: Новости.
1: Московское время 12 часов дня. До фестиваля «Удачная песня» осталось 26 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Единый QR-код для безналичной оплаты товаров и услуг заработает на кассах с 1 сентября. Его будут размещать на терминалах и платежных табличках. Универсальный код обеспечит быстрые и безопасные транзакции. А клиенты банков по-прежнему смогут получать бонусы, например, кэшбэк. Внедрение единого QR-кода будет проходить поэтапно. С 1 сентября он заработает для системно значимых банков, а с сентября следующего года подключаются банки с универсальной лицензией. А еще через год для всех остальных. Новые правила пассажирских перевозок начнут действовать в России с 1 сентября. Речь идет об автобусах, такси, трамваях и троллейбусах. Согласно приказу Министерства транспорта предусмотрено использование электронных сервисов, в том числе QR-кодов и единой биометрической системы. С их помощью пассажиры смогут покупать и проверять электронные билеты, а через мессенджер Макс подтверждать право на бесплатный или льготный проезд. Перевозчики также должны будут указывать в билетах информацию об уровне комфортности транспорта. В частности, о наличии кондиционера, туалета, аудио-видеоаппаратуры, а также багажных полок. В будущем роботы смогут доставлять товары прямо до двери россиян, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Чтобы такая услуга заработала массово, нужно сначала подготовить городскую и внутридомовую инфраструктуру. Сейчас уже разработан проект правил для роботов-доставщиков, а все четкие требования пропишут в итоговом постановлении. Учителям на 1 сентября лучше не дарить георгины, лилии и ромашки. Эти цветы могут вызывать аллергию, предупреждают эксперты. Опасность заключается в пыльце, резком запахе, который в закрытом помещении способен вызвать неприятные симптомы – головную боль или головокружение. Кроме того, у педагога может начаться сотечение, насморк или кашель. Лучше выбирать менее ароматные гипоаллергенные цветы. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Удача. Удачный час.
2: Ближайшие 60 минут будем общаться с вами в прямом эфире здесь на Радио Удача. Присоединяйтесь. Все ваши приветы и поздравления буду озвучивать из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. На стене ВК уже имеется специальный пост. Комментарии открыты. Ждем вас там. Музыкальные заявки можно делать по номеру в Москве 8-495-995-2555. Давайте первое письмецо уже распечатаю и отправлю к вам. Саша из Сургута пишет, что слушает нас аж с 7 утра. Мечтает побывать на фестивале «Удачные песни» в Москве и надеется, что его мечта сбудется. Уже 26 сентября наш юбилейный фестиваль стартует. Друзья, билеты в продаже и все подробности на сайте удачныепесни.рф. Заходите. Также Александр передает привет всей своей семье и говорит, что очень их любит. Еще желает удачного окончания лета всем нашим слушателям. Мы присоединяемся, естественно. Продолжим «Удачный час» через пару классных песен. Хабиб у нас на горизонте. Еще разок расскажу о наших координатах. Группа ВКонтакте «Радиоудача», мессенджер «Макс» и номер в Москве 8-495-995-2555.

0: продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Зовут меня Зинаида. Я из Великого Устюга. Поздравляю дочку с юбилейным днем рождения, Тихонскую Светлану Владимировну. Желаю ей крепкого здоровья, семейного счастья, море улыбок, океан любви. И заказывая песню Юры Шатунова «С днем рождения». Спасибо, «Радио Дача».

Первым делом отправляюсь в группу ВКонтакте и читаю оттуда ваши приветы и поздравления, не откладывая в долгий ящик. Евгений передает привет всем красивым девчонкам из Пятерочки, какой конкретно не уточнил, наверное, для всех своих коллег. Надеюсь, они услышали. Мария из Воронежа пишет, что передает привет в Белгородскую область бабушке Гале из села Макеева. Очень хочется, чтобы она там не грустила. Мы постараемся все сделать. Для этого написали двойняшки Даня и Кристина. Целуют они баба Галя вас, обнимают и очень сильно любят. Полина с последним днем лета поздравляет всех. Также Анну Романюк из Санкт-Петербурга отдельно с днем рождения. Желает всего самого лучшего. Ане здоровья, долголетия и процветания. А самое главное, женского счастья. Пусть тебя окружают только любящие люди, которые готовы разделить с тобой все моменты твоей жизни. Еще присоединяется семья Горбачевых к этим словам. Замира из Улан-Удэ отправляет салют подруге Вале Котовой, поздравляет с окончанием лета и желает хорошего урожая. Целую, обнимаю, добавила она в конце. На этом прервемся ненадолго. Еще пару песен послушаем и обязательно продолжим читать ваши приветы и поздравления. Чем они интереснее, подробнее и душевнее, тем больше шанс, что они прозвучат в нашем эфире. Напоминаю еще разок координаты. Группа ВКонтакте, Радио Дача. На стене есть специальный пост. Также пишите в мессенджер Макс. И заказывать песни можно исключительно по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Самин Кирилл. Я хочу поздравить с начала недели своего брата Данила и поставить песню «Моя королева» Ирины Круг. Спасибо, Радио.

0: Точный час.
1: Свежая подборка приветов и поздравлений уже готова. Напоминаю, что до конца текущих 60 минут мы с вами общаемся в прямом эфире здесь на радио «Дача». И в мессенджере «Макс» уже накопилось огромное количество ваших сообщений. Например, весь коллектив передает привет своему боссу Александру Некипелову и поздравляет с повышением, желают счастья и здоровья. Коле, своему племяннику, Антон отправляет привет, пишет, чтобы он больше его не обманывал, и не плачь, не расстраивайся. Действительно, Коль, ты чего, выше нос? Всякое бывает, главное сделать выводы из полученного опыта. Дядька у тебя, судя по всему, хороший, уму-разуму научит. Лариса дальше пишет, что передает привет и огромное спасибо своей подруге и коллеге Елене, которая помогла сегодня с тем, чтобы прикрыть перед руководством ее опоздание. Правда, сейчас на всю страну сообщила об этом. Ну да кто из серьезных начальников действительно развлекается и слушает песни? Наверное, не услышали. По крайней мере, будем надеяться на это. И Инна передает большой привет Попову Виталию Олеговичу. Мы его любим. И кто вместе с Инной, непонятно. Но, надеюсь, Попов Виталий Олегович все услышал. И рад тому, что у него есть некое количество поклонников. У нас через некоторое количество минут продолжится «Удачный час». Продолжайте писать. Напоминаю, координаты: группа ВКонтакте «Радиодача», мессенджер «Макс», а также звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 15 градусов. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер южный, 5 метров в секунду.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Тимур. Я из Энгельса, это Саратовская область. Передаю привет моей любимой сестре Виктории, которая уехала в далекий Киров от нас последним летним днем. Желаю его провести вам отлично, хорошо и на ура. И поставить в честь этого песню «Юность». Спасибо, «Радиодача».
3: Звук поставим.

Еще несколько ваших писем распечатаю прямо сейчас. Делайте громче, возможно, там имеется что-то и для вас. Татьяна из Иглина, Республики Башкортостан, передает огромный привет своим дорогим внукам Риналю, Надежде, Амелии, Евгении и Арине. Какое огромное количество у вас ребят. С началом учебного года всех поздравляет Татьяна и желает, чтобы они учились на отлично. Ну, чисто по статистике, такое огромное количество людей прям полностью на отлично учиться не сможет. Но мы желаем успехов и стремления, главное, к этому результату. Следом Евгений отправляет привет Анютке и пишет, что очень рад сегодняшней встрече был, внезапной и, к сожалению, мимолетной. Надеется, что скоро вы опять увидитесь, Аня. Обязательно нужно это сделать. Раз вам понравилась внезапная встреча, то запланированная должна быть еще лучше, я уверен. Оленька отправляет привет своей маме Елене, сыну Демьяну и тете Тане. Всем хорошего настроения желает. И последнего теплого летнего денечка. В Москве, по крайней мере, он таковым вряд ли будет уже. Но надежда, как говорится, умирает последней. Верим и держим кулачки за это. До конца текущего часа будем продолжать общение. Продолжайте писать в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и заказывайте песни по номеру в Москве. 8-495-995-2555.

0: передача. Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Удача». Меня зовут Артем, я из города Москвы звоню. Я бы хотел бы передать огромный привет своей любимой половинке Алене. Дорогая Алена, хочу поздравить тебя с нашей годовщиной. Пожелать ей самого всего искреннего, чтобы она осталась такой же красивой и всегда улыбалась всему миру. И поставить для нее песню «Анна Астия, царица». Спасибо, дорогое радио «Удача». Я вас очень сильно люблю и всем желаю хорошего дня.

0: Дачный час.
1: Очередная подборка ваших приветов и поздравлений готова. В мессенджере Макс их огромное количество скопилось. Отправляю по очереди в динамике. Ловите. А с окончанием ремонта Зиборовых поздравляют Леонид и Маша. Это похоже на вранье. Ремонт никогда не заканчивается. Это такой процесс творческий. Но если действительно случилось, то аплодисменты стоя от меня. Далее с обновлением гардероба Олесю поздравляют ее подруги, которые настрадались с ней, но все получилось. Вам, девчонки, тоже привет обратный от Олеси. Подоспел здесь же. И всем своим коллегам Виктор отправляет привет. Мужики, держитесь. Неделя началась непросто, но мы справимся. На этом прервемся ненадолго. Очень скоро вернусь и прочитаю ваши новые приветы и поздравления. Продолжайте писать в мессенджере Макс, а также в группе ВКонтакте. Радио Дач, прямо на стене есть специальный пост. Музыкальные заявки принимаются исключительно по номеру в Москве 8495-995-2555.
2: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
3: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, я Василий Чесноков. Звоню из Самарской области, из деревни. Хочу передать своим друзьям привет. Их зовут Андрей и Коля.

спасибо, что вы у меня есть. Чем так удружили коллеги? Такая сильная связь у вас. Аж завидую, если честно. Динара далее передает привет из города Черкесска своей маме. Желает поскорее выздороветь. Поправляйтесь, конечно. Лучи добра и здоровья шлем от всего коллектива «Радиоудача». Также Динара отправляет салют брату Ибрашке и сестре Самире. Юлия из Пятигорска передает привет девчонкам, которые сейчас работают на малине. Осталось чуть-чуть и домой. Поставьте для них какую-нибудь хорошую песню. Других не держим, сделаем это обязательно. Напоминаю еще разок наши координаты. Группа ВКонтакте, «Радиоудача», мессенджер «Макс», а также номер в Москве для ваших музыкальных заявок. 8495 995 2555.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Кира. Я из Краснодарского края. Хочу передать привет маме, бабушке и тете. Мы сейчас вместе строим дом. Закладываем стену.

0: финальная подборка приветов и поздравлений прозвучит прямо сейчас. Не упускайте ничего. Сергей поздравляет доченьку Марьяну с новым учебным годом. Она идет в 5-й класс, очень волнуется, но соскучилась по школе и одноклассникам. Не волнуйся, доча, мы тебя очень любим и всегда рядом. Там еще интересней, Марьян, не переживай, чем в начальной школе. Тебе понравится, я уверен. Ирина далее передает привет доченьке Алине из Москвы. Завтра на учебу тоже в колледж Фаберже. 3-й курс. Ювелир. Вау. Вот это да. Желаю ей удачной учебы и счастья во всем. А также Михаил отправил привет всем своим коллегам. Говорит, что сегодня уйдем домой пораньше, если поднапряжемся сейчас. Давайте заканчивайте с обедом и вперед. Действительно, всем приятного аппетита, кто сделал перерыв на перекус. И пора возвращаться к рабочим делам. Удачный час потихонечку подходит к концу, а завтра непременно вернется в то же время с 12 до 13.00.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
2: Реклама. Когда боль не дает покоя,

0: обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно.
4: Радио Удача
3: представляет. 16+. В театрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
5: Не может быть, здесь все монстры!
3: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
6: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
5: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
3: «Мия и монстры». В кино с 1 сентября. 6+.
7: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился!
7: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
9: 16+.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: «Скажи счастью да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Удачный час.
14: Здравствуйте, радио «Удача». Мы передаем привет из республики Саха-Якутия. Город Ербал. Юлия и Любовь. Передаем привет своим родителям Екатерине и Владимиру. И хотим поставить хорошую песню. Спасибо, радио «Удача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.

0: музыки.
1: Московское время 13 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 26 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Подготовка к новому учебному году завершилась штатно по всей России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что к 1 сентября в регионах открыли 17 новых школ на 14,5 тысяч мест. Образовательные учреждения появились, например, в Краснодарском крае, Нижегородской и Тамбовской областях, Дагестане и Хакасии. Завтра за парты сядут 17,5 миллионов школьников. Впервые в этом году за парты сядут 1,5 миллиона детей. Перезапуск российских автозаводов, которые оставили иностранные компании, уже инвестировали порядка 100 миллиардов рублей. Как сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, после 2022 года акцент государства был сделан на сохранении предприятий, коллективов и инженерных компетенций. Правительство утвердило стратегию развития автопрома до 2035 года. К этому времени планируется выпускать почти 3 миллиона машин в год. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские автомобили должны быть доступны широкому кругу граждан, а власти должны поддерживать предприятия в условиях внешних санкций. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Удача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие артисты. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня составляет 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Прямо сейчас –

Классный час, первый, самый простой, предстоит всем ученикам уже завтра, потому что накуролесить в уроках и поведении еще никто не успел, и в школах и актовых залах будет царить праздничная атмосфера. Мои сочувствия и понимание всем родителям по поводу трат на сборы детей их к учебному году, но согласитесь, оно того стоит, зато теперь ребенок будет почаще занят и не будет донимать вас. А мы будем заняты исключительно тем, что будем слушать только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей по-прежнему здесь, в эфире «Радио Дача». Меня зовут Андрей Фролов. Всем легкого понедельника желаю. Через пару минут появятся в ваших динамиках Михаил Шуфутинский, Александр Малинин, а также Алсу. Дождитесь.

0: тебя. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: последний летний денек сегодня, но это не значит, что и интересности, и сюрпризы и приятности заканчиваются, в том числе благодаря вашей любимой радиостанции, нашим партнерам. Жители и гости столицы уже в эти выходные смогут поднять себе настроение у организаторов фестиваля «Русский продукт» в Измайловском Кривле. На событии всех ждут тематические зоны, интересные квесты, мастер-классы и выступления творческих коллективов. Категория 0+.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: что здесь кто отправит меня сегодня наконец домой, это Сергей Черноусов, который продолжит эфир «Радио Дач». Только не уходи, Сереж, пожалуйста, потому что я, Андрей Фролов, уже готов отчаливать. Завтра утром снова услышимся с вами. Желаю, как и до этого, завершения лета хорошего и, конечно же, легкого начала рабочей недели. Остаются с вами только лучшие хиты от ваших любимых исполнителей. Будьте рядышком, ничего не упустите.
1: Реклама.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса.

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-79. Город Москва, 18+.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я живу в городе Тольятти. Зовут меня Светлана Жукова. Я хочу передать привет моему другу в Подмосковье, Чижику. Большое спасибо и низкий поклон за все доброе. Желаю вам и семье всего самого наилучшего. Такого друга у меня больше не будет. А еще привет сыну, дочке и внукам. С уважением, Светлана. И заказываю песню «Позвони мне, позвони». Спасибо, радио «Дача». Всех вам благ.

0: новости.
1: Московское время 14 часов. До фестиваля удачной песни осталось 26 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Более миллиона многодетных семей получили выплату на погашение ипотеки. Полностью погасить кредит смогли более 117 тысяч детей, сообщает Минфин. Речь идет о выплате в размере до 450 тысяч рублей. Чаще всего за ней обращались многодетные из Московской области, Башкирии, Ингушетии, Свердловской области и Москвы. При этом в 17 субъектах с 2023 года можно получить до миллиона рублей. Федеральные субсидии добавляют до 550 тысяч от региона. К 2035 году основой российского автопрома останутся машины с двигателями внутреннего сгорания, включая газомоторные версии, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Однако доля электромобилей и гибридов будет постепенно расти. К 2035 году они займут четверть всего производства. Таким образом, страна продолжит плавный переход к экологичным технологиям, но без резкого отказа от традиционных ДВС. Татарстан возглавил народный рейтинг лучших туристических направлений России. Вместе с ним в тройку лидеров вошли Алтай и Байкал, сообщает РИА Новости со ссылкой на недавнее исследование. Оценки выставляли по нескольким критериям, в их числе развитая инфраструктура, доступные цены, качество сервиса, доброжелательность местных жителей и чистота в общественных местах. Также в перечне оказались Калининградская, Нижегородская области, Дагестан и города Золотого кольца. Гладиолусы стали главным цветочным хитом в Санкт-Петербурге накануне 1 сентября, несмотря на заметный рост цен. Если пару недель назад один гладиолус стоил 300-350 рублей, то перед праздником цена подскочила до 500. Продавцы связывают это с ростом закупочных цен у поставщиков. Популярность гладиолусов объясняется давней традицией. Их высокие стебели, яркие бутоны ассоциируются с началом учебного года. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Прямо сейчас

0: Полина Гагарина в продолжении часа на радиодачу. Мы с вами сегодня тоже говорим «нет» осенней хандре и «да» хорошему настроению. Конечно, отпускное лето уже собирается уходить, но мы надеемся, что оно хотя бы оставит за собой немного тепла и ясных солнечных дней. Пусть финальный день лета и этот понедельник проходит легко, без пробок, срочных задач и неожиданных вопросов. Ну, если только что впереди. А у нас через короткую паузу хиты Кирилла Туриченко, Валерия Сюткина, группа «Градусы» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 20 градусов. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду, давление 763 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса. Ветер южный, 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

летом мы с вами часто выбирались на дачу, уезжали за город, навещали друзей. И хотя сезон подходит к концу, впереди нас ждет еще немало теплых осенних дней. Порой в это время погода бывает даже приятнее, чем сегодня, в последний день лета. Так что мы еще обязательно успеем поездить за город и встретиться с близкими, устроить пикник и насладиться свежим воздухом. Главное, не убирать далеко пледы и хорошее настроение. Да, в понедельник мысли только об отдыхе, особенно после отпуска. Ну и всем нам для хорошего настроения уже скоро хиты группы «Чили», Вован и Анны Семенович, Леонида Агутина и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: много чем можно заняться в летний сезон, особенно в августе. Сразу хочется всего и побольше. Гулять, встречаться с близкими, друзьями и поменьше думать о работе. Особенно в понедельник и финальный летний день. Сегодня в соцсетях масса публикаций на эту тему. Даже есть постановление о летней амнистии. Тех, кто так и не успел отдохнуть за городом, устроить пикник, прожить лучшее лето в своей жизни, освободить от сожалений на этот счет. Дело о несостоявшемся идеальном лете считать закрытым. Ну и, видимо, успеть реализовать все свои планы в первые дни осени. Уже завтра, 1 сентября. А вот сегодняшний финальный день лета через короткую паузу скрасят хиты Юлии Савичевой, Юлии Михальчик, Олега Газманова и многие другие.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя,

0: усиливающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-47-69. Город Москва. 18+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Алло, привет! Я такое узнала.
10: Чтобы осень стала особенной,
9: ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я из города Набережных Челны. В этот замечательный день я хочу поддержать своего мужа и жду его домой, Рамазанова Рамиля, и передать ему большой привет. И хочу поставить песню «Мираж, звезды нас ждут». Большое спасибо. Радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 15 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 26 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Правительство выделило дополнительно почти 2,5 миллиарда рублей на господдержку. Предприниматели в Крыму и Севастополе средства направят из резервного фонда, сообщили в Кабмине. Организациям и индивидуальным предпринимателям предоставят дотации на частичную компенсацию расходов по оплате труда работников. Это снизит финансовую нагрузку на предприятия и позволит сохранить коллективы. Ранее правительство предоставило бизнесу в Крыму и Севастополе отсрочку по уплате страховых взносов и приостановило выездные налоговые проверки. Банк России официально представил логотип цифрового рубля. Он выглядит как окружность кораллово-алого оттенка. Внутри размещен символ рубля, смещенный влево от центра, сообщается на сайте регулятора. Вертикальная основная линия буквы «Р» находится на расстоянии 1/3 диаметра и соединяется с окружностью. Ранее в Центробанке сообщили, что все системно значимые банки готовы к широкому внедрению цифрового рубля с 1 сентября. С указанной даты в их приложениях появится кнопка для открытия цифровых кошельков. Россия не намерена вводить дополнительные визовые ограничения для обычных граждан европейских стран. Об этом заявил РИА Новости дипломат Артем Студенников. По его словам, Москва считает важным сохранить контакты между россиянами и европейцами, несмотря на напряженные отношения с властями европейских государств. Речь идет в том числе о поддержании культурных и гуманитарных связей. Дипломат призвал соотечественников перед планированием поездок в Европу сверяться с рекомендациями по каждой стране. Они размещены на консульском информационном портале МИД России. 2/3 родителей в качестве дополнительных занятий для детей выбирают спортивные секции. Также многие водят ребят на танцы, хореографию и театральные студии. Как передает ТАСС, в числе других популярных направлений – живопись, лепка, иностранные языки и шахматы. Этот выпуск завершен. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Радио Дача прозвучал хит Авраам Руссо, и любой семейный праздник вы можете дополнить отличными яркими хитами нашего эфира. Для этого звоните к нам в студию и заказывайте свои любимые песни в рубрике «Удачный момент». На финале каждого часа, поэтому каждый успеет дозвониться и порадовать не только своих близких, но и себя любимых. А вот от нас через короткую паузу вам хиты Владимира Преснякова, Татьяны Овсиенко, Димы Билана и других любимых артистов Радио Дача. Желаем всем легкого продолжения дня.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Владимира Пресняков. Продолжение часа на радиодаче. С любимым артистом мы еще обязательно встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает свой юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены. Помимо Владимира Преснякова, еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Сергея Пенкина. Еще более 20 артистов. Настоящий праздник для всех слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Марины Журавлевой, Наташи Королевой и не только.

0: Дачного сезона нам грустителить слезы не приходится, особенно тем, кто все свое свободное время проводит на участке. Ближайшие выходные можно также провести с пользой и интересом на фестивале «Русский продукт». На событии всех будут ждать тематические зоны, интересные квест-игры, мастер-классы, выступления творческих коллективов. Категория 0+. Об этом мы еще напомним, а вот через короткую паузу послушаем хиты группы «Чай вдвоем», «Градусы», «Нюши» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте «Радио Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.

0: шеф возвращается.
1: Как я по всему этому соскучился.
0: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник-2».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я из Истры. Хотела передать привет своим коллегам и сказать песню для них, Наталье Синчуковой. Я хочу передать своим коллегам, чтобы у них все получилось. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 16 часов. До фестиваля удачной песни осталось 26 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Подготовка к новому учебному году завершилась штатно по всей России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что к 1 сентября в регионах открыли 17 новых школ на 14,5 тысяч мест. Образовательные учреждения появились, например, в Краснодарском крае, Нижегородской и Тамбовской областях, а также Дагестане и Хакасии. Завтра за парты сядут 17,5 миллионов школьников. Впервые в этом году за парты сядут 1,5 миллиона детей. Мошенники начали подделывать электронные дневники школьников. Они создают фейковые приложения с расписанием и оценками и распространяют их в родительских чатах, пишет Лента.ру. Аферисты убеждают родителей, что это обновление или новый официальный дневник, и когда человек входит в приложение, его логин и пароль попадают к злоумышленникам. Кроме того, мошенники маскируют поддельные сайты под сервисы для студентов и даже копируют банковские приложения, предлагая оплатить кружок или школьный взнос. В России появится государственный цифровой сервис, через который можно будет взять питомца из приюта. Как сообщает РИА Новости, такой проект подразумевает поиск пропавших животных. На реализацию новых сервисов планируется выделить 80 миллионов рублей. Ожидается, что программы станут доступны с середины ноября. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Николай Баско, Владимир Пресняков, Олег Газманов и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас –

0: артисты, а по-другому и не назвать участников данного проекта. Александр Панайотов и Алексей Чумаков в 2005 году объединили свои силы для того, чтобы прорваться в финал очередного музыкального конкурса. Но это, видимо, как в спорте. Мало одного соревнования. Периодически тебе необходимо бороться и достигать определенных планок, которые ты сам себе выстраиваешь. Ну и лишнее внимание со стороны зрителей никогда не помешает. Вашему вниманию уже скоро следующие хиты Тони, Валерия Леонтьева, Зайнаб Махаевой и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 22 градуса, ветер юго-западный 4 метра в секунду, давление 762 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса, ветер южный 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: нами в этот финальный летний день немало прекрасных песен, которые вы, кстати, можете слушать в любой точке планеты при наличии интернета. Момент отпуска вполне актуально. Послушать эфир радиодачи можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще и плейлист есть возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет. А мы уже скоро услышим песни Ирины Дубцовой, Дмитрия Маликова, Андрея Губина и многие другие.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: песня Ирины Дубцовой относится к тем музыкальным произведениям, которые принято называть посвящение вторым половинам. И что интересно, о любви, оказывается, мужчины поют чаще женщин. Всего этим теплым темам посвящен 71% композиций, если вот верить статистике, проводимой в интернете. Однако тот факт, что мужчины чаще поют о любви, можно объяснить иначе. Представители сильного пола имеют численный перевес на музыкальной сцене. Но в нашем эфире «Баланс во всем и всегда». Уже скоро послушаем хиты Таиси Повали, Николая Баскова, группы Hi-Fi и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
5: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
4: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Радио «Дача» представляет.
3: Хочешь начать учебный год и весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
4: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
5: Не может быть, здесь все монстры!
3: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». Кино с 1 сентября. 6+.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из Москвы. Хочу передать привет своей жене Ольге. Я очень ее люблю. И хочу заказать для нее песню «Шамана». «Душа нараспашку». Спасибо вам большое, радио «Дача». Я всегда слушаю.
3: Я

0: новости.
1: Московское время 17 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 26 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Более миллиона многодетных семей получили выплату на погашение ипотеки. Полностью погасить кредит смогли более 117 тысяч семей, сообщает Минфин. Речь идет о выплате в размере до 450 тысяч рублей. Чаще всего за ней обращались многодетные из Московской области, Башкирии, Ингушетии, Свердловской области и Москвы. При этом в 17 субъектах с 2023 года можно получить до 1 000 000 рублей. К федеральной субсидии добавляют до 550 тысяч от региона. Перечень случаев, когда авиакомпания обязана полностью вернуть деньги за билет, расширится с 1 сентября. Теперь полный возврат полагается, если пассажир откажется от перелета из-за того, что его мобилизовали на военную службу. Также деньги вернут тем, кто подписал контракт с Минобороны. Причину отказа от перелета нужно будет подтвердить документами и уведомить авиакомпанию до окончания регистрации на рейс. Правило распространяется в том числе на дешевые невозвратные билеты. У россиян появится возможность сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион с 1 сентября. Можно будет менять тариф, даже если при этом поменять оператора. Для этого достаточно обратиться к оператору с заявлением лично или онлайн. В правительстве считают, что нововведения сделают услуги связи более гибкими и удобными для граждан. Следующая информация будет для жителей и гостей столицы, которые еще не определились с планами на ближайшие выходные. В Измайловском Кремле состоится фестиваль «Русский продукт». Там можно будет увидеть, как готовят блины в настоящей русской печи, поучаствовать в мастер-классах и сделать красивые снимки в атмосферной фотозоне. Для детей организаторы приготовили активности в виде квест-игр и розыгрышей призов в категории 0+. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: окунулись в атмосферу летнего романтического вечера. Время вспомнить о своих вторых половинах. Можно передать привет им в рубрике «Удачный момент» и поделиться планами на сегодняшний вечер или завтрашний день. Все же финальный день лета не только работать. А может, у вас и вовсе сейчас отпуск. В общем, здесь уже каждому свое. А еще для вас в ближайшее время песни Дениса Майданова и Татьяны Булановой, Алены Свиридовой, Нины Шацкой, Брэндона Стоуна и многие другие.
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, Владение 2.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
3: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука. И голос слышен мой прощальный.

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе другого.

Пару недель назад в нашем эфире свою новую совместную работу представили два потрясающих артиста – Денис Майданов и Татьяна Буланова. Кстати, Татьяна прошлым летом установила невероятный рекорд, который официально внесен в Книгу рекордов России. Она стала абсолютным лидером по количеству дуэтов, записав 114 совместных треков. И вот в эту богатую копилку добавился еще один потенциальный хит – песня «Москва-Санкт-Петербург». Через короткую паузу услышим еще одну новинку Влада Топалова и Регины Тодоренко. Также послушаем хит группы «Гости из будущего» и не только.

0: мы наблюдаем за окном примерно одну и ту же картину, имея в виду времена года, мы как в первый раз радуемся весне, теплому лету и недовольны осенним и зимним осадком. Несмотря на завершение лета, у нас пока что еще продолжается дачный сезон, и мы уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, ну а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот уже в скором для вас хиты группы Feist of Family, Алсу и многие другие в эфире Радио Дача. Дождемся их.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+. Вечер.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
0: Для зрителей старше 16 лет.

0: комедии.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на Домашнем. 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Я Елена из города Гусь-Хрустального. Передаю привет в город Адлер Алёхину Виктору. Витюшка, я очень сильно скучаю. Я жду тебя в гости. Приезжай. И пусть прозвучит песня «Дожди». Спасибо, радиодача.

6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Московское время 18 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 26 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Ввести бесплатное двухразовое горячее питание для младшеклассников призвали в ЛДПР. Пресс-секретарь партии Элеонора Кавшар считает, что одного горячего приема пищи за время пребывания ребенка в школе недостаточно. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил бесплатно предоставлять ученикам начальных классов горячие завтрак и обед. Обращение депутат направил министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает ТАСС. По задумке парламентариев, предлагаемый продукты должны учитывать возрастные потребности детей в белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных веществах. Депутаты отмечают, что без полноценного завтрака у ребенка уже к середине дня падает концентрация, он быстрее устает и хуже усваивает материал. Сейчас законодательство предусматривает бесплатное горячее питание для учеников начальных классов не менее одного раза в день. В августе отметил свое 75-летие академик Российской академии наук, заслуженный врач России, руководитель многопрофильной клиники АО «Медицина» Григорий Ротберг. Поздравительную телеграмму в адрес юбиляра направил президент Владимир Путин. Глава государства отметил выдающийся вклад Григория Ротберга в развитие отечественного здравоохранения и науки, пожелал ему крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Удача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Этот выпуск завершен. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».

0: просто потому, что не было летнего отпуска. В этом, кстати, может скрываться причина плохого настроения у ваших коллег. Особенно, если вы вернулись и всем показываете фотографии, видео с отдыха. Ну и демонстрируете свой ровный загар. Надеюсь, сейчас не по-живому. И те, кто еще не был в отпуске, обязательно успеют. Ну, например, в сентябре. В это время, ведь даже поздней осенью, есть масса мест на Земле, где можно найти теплое море и даже океан. Вот такие мысли в начале рабочей недели имеют место быть. А еще через короткую паузу хиты Мурата Насырова, Николая Баскова, Артура Пирожкова и многие другие. Услышим их через короткую паузу в эфире «Радио Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 21 градус. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 15, плюс 23 градуса. Ветер южный 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Что хочется нам в финальный день лета? Ответ у всех примерно один и тот же. Чтобы лето не кончалось. Ну или хотя бы погода так резко не меняла свое настроение. Еще можно вспомнить школьников, которым хочется продолжения каникул. Ну и родителям точно хочется поменьше стресса. Ведь все мы знаем эти истории с домашней работой и в целом подготовкой к новому учебному году. Через короткую паузу вам для спокойствия. Хиты группы Иванушек Интернешнл, Аллы Рид и других любимых артистов радиодачи.

Песня Аллы Рид «Тату на сердце» в финале часа на Радио Дача. С любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены помимо Аллы Рид еще увидим Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Николая Баскова, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробно.

0: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты АО «Альфа-банк».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.

0: Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
6: 16+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из Магнитогорска. Передаю привет своей семье, маме, папе. Я хочу передать для них песню Сергея Лазарева. Большое спасибо, радио «Дача». Всем хорошего вечера.

0: Новости.
1: Московское время 19 часов. До фестиваля удачной песни осталось 26 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. О нововведениях этого учебного года в Москве рассказала Анастасия Ракова. Замэра отметила, что после реконструкции по программе «Моя школа» в столице откроются 100 школ. Еще 85 зданий начали модернизировать к следующему 1 сентября. Проектируют 11 школ будущего. Также в городе появятся 7 колледжей будущего на 60 тысяч студентов. А к 2027 году обновят 100% мастерских и лабораторий. Нововведения коснутся и самого учебного процесса. В школах появится физико-математическая вертикаль для 7-9 классов, олимпиадная подготовка с 4 класса и курс по искусственному интеллекту для 200 тысяч учеников 5-6 классов. Профориентацию запустят уже с 8 класса. Ранее она начиналась с 9 класса. С 1 октября у россиян появится новая возможность пополнять счета. Можно будет внести наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другую кредитную организацию. За одну операцию допускается внести не более 25 тысяч рублей. Лимит за сутки 50 тысяч, за месяц 200 тысяч, передает газета.ру. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Главное преимущество для клиента – отсутствие зависимости от банкоматов своего банка. Машинистов для высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург начали готовить в северной столице. На работу взяли 26 действующих и самых опытных машинистов и помощников машинистов Сапсана, рассказали в пресс-службе РЖД. Кроме обучения, специалистов ждет еще и стажировка на заводе, где собираются первые составы для магистрали. ВСМ между Санкт-Петербургом и Москвой должны запустить в 2028 году. Новая линия позволит добраться из одной точки в другую за 2 часа 15 минут. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Родина.
0: Прямо сейчас.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: вдохновленный вечером, недавно покинул свое теплое гнездышко под названием «Дом» и вот уже с удовольствием уселся в уютное кресло в студии «Радио Дача». Иван Никитин у микрофона, всем говорю привет, спасибо за вдохновляющие строки Кристине Арбакайте, ну а скоро в эфире потрясающая песня, я бы сказал, не менее вдохновляющая и суперлетний хит Жанны Фрискис, которым можно махнуть даже в Портофино.
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, Владение 2.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункиной.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: уменьшительно ласкательными именами надо поосторожнее. Как бы странно это ни звучало. Была у меня одна знакомая, которая говорила: «Какой я тебе Натусик! Какая я тебе Ната! Какая я тебе Натали! Я Наталья! Максимум Наташа!» Вот поэтому и была. Не сошлись в терминологии. Татьяна Куртукова прямо сейчас на Радио Дача. Но, друзья, урок я усвоил, возвращаясь к той же теме. И теперь спрашиваю, как можно называть, чтобы не обидеть? Скоро послушаем в эфире хит Валерия Сюткина, который и расскажет, как правильно говорить, какими словами, без всякого там колдовства.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Да на свежем воздухе вообще одни плюсы. И аппетит лучше, и здоровье крепче, и радиодача можно сделать погромче. Не то, что в квартире. Владислав Агафонов на радиодача. Спасибо ему за то, что поднял нам настроение, как всегда. Друзья, ну, если вы все-таки выбрали жизнь в квартире, не ругайте себя за это. Просто простите и отпустите. Это я уже о следующей песне Игоря Николаева через несколько минут.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Когда боль не дает покоя,

0: прекращающие действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
0: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.

0: Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Дачные песни .рф.
1: Категория 12+.
2: Радиодача представляет.
3: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
4: Не может быть, здесь все монстры!
3: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
5: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
4: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
3: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Яна, город Москва. Хотелось бы поздравить свою коллегу, служивицу, с днем рождения, Васильеву Ирину. У нее сегодня замечательный праздник, день рождения. Ирин, желаю тебе большого женского счастья, крепчайшего здоровья, удачи, успехов и всего самого лучшего. Спасибо, радио.

0: Так это все мальчик так быстро, знаете, поплыл. У взрослого мужчины все по-другому. Так, давайте разбираться. Во-первых, до 18 лет употребление спиртосодержащих напитков запрещено. А во-вторых, чтобы поплыл взрослый мужчина, это сколько его нужно угощать. Не у каждой царицы денег хватит. Вот что я вам хочу сказать. Друзья, спасибо Ане Асти за замечательную песню. В любом случае, не было бы этой песни, не было бы сейчас этого разговора. Согласитесь. Скоро узнаем о погоде, а потом вновь вернемся к музыке и узнаем, как Хабиб называет свою любимую.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 21 градус. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 15, плюс 23 градуса. Ветер южный – 5 метров в секунду.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

Согласен. От любви не спасет одиночество, точно так же, как закрытый холодильник не спасет от переедания на ночь. Тут нужна сила воли, уж извините. Тамара Кутидзе на радио «Дача». Друзья, ну а за хорошим осенним настроением сейчас минута полезной информации. Отправляться гости столицы, ну и столичные жители тоже в эти выходные могут как на фестиваль «Русский продукт». На событии всех нас будут ждать тематические зоны, интересные квест-игры, мастер-классы и выступления творческих коллективов. Категория 0+.

0: от сочинских, кировских и ростовских пацанов из «Лады Седан». «Цвета баклажан» звучит невероятно зажигательный хит на радио «Дача». Согласитесь, от такой брутальной музыки с «Галибри» и «Мавик» устоять невозможно. А еще скоро от всех пацанов, вернее говоря, для всех пацанов, для всех мужиков и мужчин скоро прозвучит песня от Димы Маликова. Именно он научит делать комплименты своей любимой.
1: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: сентября 2026 года.
1: Москва, Лайф-Арена.
0: Большой фестиваль.
1: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
1: Филипп Киркоров.
0: Группа «Комбинация».
1: Олег Газманов.
0: Андрей Державин.
1: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
1: Полина Гагарина.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился!
3: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех телевизорах страны.
5: 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алексей. Проживаю в поселке Карманово Смоленской области. Хочу поздравить свою тёщу с днем рождения. Хочу вам пожелать счастья, здоровья и всего самого-самого наилучшего. И пусть прозвучит в этот прекрасный вечер песня Валентины Лекотуповой «Капля в море».

Поговорим о позднем ужине с луком. Слезы, конечно, промывают глаза и как будто бы даже это реакция организма. В этой реакции организма есть антибактериальный эффект, но, согласитесь, есть и другие моменты. Во-первых, потом всю ночь этим луком будешь дышать друг на друга, а во-вторых, на ночь есть вообще вредно. Только если вы еще не собираетесь ложиться спать и остаетесь с нами на радиодаче. Это новость приятная. Иван Никитин вместе с вами только что послушали слезоточивую историю Лолиты. Ну а скоро нашим настроением будет управлять морской хит Олега Газманова.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

Словами лучше всего признаться в любви. Предлагаю не играть в мастера слова или примерять на себя маску этакого Ромео, знаете ли. Можно просто подойти и сказать уже: «Да люблю я тебя! Вот насколько вообще возможно, настолько и люблю». Уверен, если это еще сделать под хит Юлианы Карауловой, ой, друзья, успех обеспечен. Кстати, с Юлианой Карауловой мы скоро встретимся на фестивале «Удачные песни» в Москве. А будем отмечать юбилей «Радиодача» 20 лет в эфире, друзья, 26 сентября в лайв-арене. Кстати говоря, на одной сцене с ней будут еще Николай Басков, группа «Комбинация», Полина Гагарина и еще более 20 артистов. Масштабное шоу нельзя пропустить. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

любви говорить можно бесконечно, а петь тем более. Что мы и делаем в очередной раз, подпевая группе А-Студио. Напомню, что в конце часа мы наслаждаемся вашими приветами друг другу в рубрике «Удачный момент», а в ближайшее время вспомним, для кого сорвал лилии Александр Айвазов.

0: удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: Адский шеф. По средам в 7 вечера. Во всех холодильных телевизорах страны.
6: 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, радио «Дача». А я звоню из Брянской области, поселок Выгоничи. Хочу передать привет своей любимой дочери Наталье Керимовой, внуку Самиру Керимову. Пожелать им здоровья, удачи во всем, благополучия и всех-всех благ. Спасибо вам огромное, радио «Дача». Мы всегда вас с удовольствием слушаем. Всех благ вам.

0: сообщениях, звонках, делах и, наконец-то, остаться наедине, в том числе и со своими мыслями. Кто-то еще добавит «от детей отдохнуть», но только чтобы они этих слов не слышали. Иван Никитин слушал хит Нюши «Наедине» вместе с вами, а впереди у нас такой медляк, друзья, такой медляк, что лично у меня нахлынули романтические воспоминания. Дождемся «Мистер Кредо» скоро в эфире.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 18 градусов. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду, давление 762 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно – плюс 15, плюс 23 градуса. Ветер южный – 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

если у истории любви есть год спустя, это называется годовщина свадьбы, с чем я вас и поздравляю. Но вдруг так совпало, друзья. Пусть такие годовщины совместной жизни продолжаются до бесконечности. Поздравляю вместе с дуэтом Анны Асти и Димы Билана. И вот чтобы никогда не потерять любимую волну под названием «Радио Дача», слушайте нас не только среди FM-диапазона, но и в отличном качестве на сервисе Яндекс.Радио. Там можно и плейлист посмотреть на ближайшее время, и любимую песню добавить в избранное. И помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.

0: возникают под воспоминания об июльском громе, дожде и шуме прибоя. Думаю, всем нам немного жаль. Обязательно будем ждать следующего лета, а пока ностальгируем вместе с певицей Алсу на радио «Дача». Не поверите, друзья, свершилось, можно сказать. Скоро мы узнаем признание века от Ирины Аллегровой. Не пропустите, а то локти потом кусать будете.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: счастье.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Уважаемый коллектив радио «Дача» Шурин Камшик и Женя, город Соликамск. Привет дорогому человечку Алене, подруге детства, Оксане Мацковой, Тане Чухонцевой, Свете Саженой, Юлии Матушкиной. Давайте послушаем песню «Я как камалинка». Всем всего самого хорошего. Большое спасибо, радио «Дача».

Малышам пора спать, а взрослые дяди и тети пусть еще побеседуют. Кстати, у исполнителя Данка действительно есть малыш, ему скоро исполняется 2 годика, а кроме того, есть еще и 2 дочки, так что получается многодетный отец, с чем и поздравляем. Дети – цветы жизни. Иван Никитин вместе с вами, вы слушаете «Радио Дача», ну а скоро послушаем хит Татьяны Булановой и узнаем, как растопить ледяное сердце.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если третий день подряд не хочется просыпаться, значит, сегодня среда.
0: Это радио «Дача».

не плачь, Катя, не плачь. Девушек и женщин, конечно, надо беречь. Здесь полностью согласен, спору нет. Но как же Коля не плачь, Ваня не плачь, Артем не плачь. Мы, мужики, конечно, стойкие солдаты, но слез своих тоже никогда не покажем. Да, безусловно, но нам тоже хочется внимательного и трогательного отношения к себе. С надеждой на песню для мужчин. Тоже слушаю вместе с вами группу Бис прямо сейчас на радио «Дача». Ну, а кстати говоря, скоро, друзья, у нас народная, хороводная. Ну, вдруг, если у вас такое прям залихватское настроение, вам понравится. Послушаем хит Надежды Кадышевой.

0: Буквально за 10 минут до осени хочется всем нам пожелать теплого сентября, октября, да и ноября, чего уж там гулять так гулять. С вами был Иван Никитин, начну собираться домой и достану наушники, пожалуй, чтобы по дороге послушать музыку любимого радио. Друзья, это была песня «Жасмин», по-моему, очень даже, кстати, получилось. Всем желаю легкого 1 сентября, чтобы вы все успели. Иван Никитин, обнимаю, пока.
1: Реклама.
2: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, меня зовут Егор из Москвы. Я хочу передать большой привет всем слушателям и любителям радиодачи, а также своей любимой теще и всем родственникам в городе Владивосток. Всем хорошего вечера. Хочу заказать песню Юрий Лоза. Спасибо, радиодача.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 16 градусов. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса. Ветер южный – 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, Владение 2.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.

Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 15 градусов. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 14, плюс 19 градусов. Ветер западный – 7 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
5: Что?
4: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
5: Что-что?
4: Какие там артисты будут?
5: Серьезно?
4: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.